0: ministerijos garbės ženklu. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune 19, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje, Utenoje 20 šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Ir to diena protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 4:05.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Александр Двойглазов, и я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. На 95-м году жизни скончался баскетбольный тренер, призер Олимпийских игр и одна из крупнейших фигур литовского баскетбола Владис Гарастас. Уроженец Биржей навсегда вписал свое имя в историю литовского баскетбола. С 1979 года он стал тренером Кауновского Жальгириса, где и началась его большая карьера. В 80-м году под его руководством Жальгирис завоевал серебро чемпионата СССР. В 83-м году повторил этот результат, а затем три сезона подряд в 84-м, 85-м и 86-м годах становился чемпионом СССР, обыгрывая в финале московский ЦСКА. Прощание с баскетбольным тренером Владисом Гарастасом состоится в пятницу в Каунасе. Как сообщила Ассоциация Литвос Крепщинес, проститься спокойно можно будет в похоронном доме Реквием с 15:30 до 20:00. В субботу в 8 часов утра в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Каунасе будет отслужена месса. В полдень похоронная процессия направится на Петрощунское кладбище. Родственники просят почтить память Владиса Гарастаса одним цветком. После появления информации о возможном незаконном подключении к системе государственной службы аккредитации деятельности и здравоохранения, руководитель Национального центра кибербезопасности заявил, что это не следует считать скоординированной кибератакой. По словам Антанаса Олекнавичуса, ранее получившие широкий резонанс случаи, связанные с данными Центра регистров и Министерства внутренних дел, были иного характера. В связи с кражей данных медиков из Государственной службы аккредитации деятельности здравоохранения Генеральная прокуратура начала досудебное расследование. Как ранее сообщила министр здравоохранения Мария Якубаускине, были похищены более 62 тысяч записей, содержащих профессиональную и контактную информацию медицинских работников. По словам министра, инцидент произошел 7-8 июня, а был обнаружен в ночь с 8 на 9 июня. На фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, но при снижении цен на нефть, министр финансов Кристопас Вайтекунас заявил, что вопрос о продлении действия пониженного акциза на дизельное топливо пока не рассматривается. По его словам, для помощи части владельцев транспортных средств были приняты другие меры. После возникновения топливного кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, в середине апреля Э7 в срочном порядке принял предложенную правительством меру до середины июня снизил акциз на дизельное топливо. Эта мера прекратит действовать 15 июня, если парламент не решит ее продлить. Партия социал-демократов в эти минуты начинает официальные переговоры о формировании новой коалиции. Сегодня запланирована двусторонняя встреча с представителями Союза демократов во имя Литвы. Завтра должна состояться трехсторонняя встреча. К переговорам присоединятся политики Союза крестьян и зеленых. Вчера лидеры социал-демократов, крестьян и демократов встретились в Брюсселе. После встречи председатель социал-демократов Миндаугас Синкевичус заявил, что после формирования коалиции изменится программа правительства и состав кабинета министров. Однако, как именно, пока не ясно. Временно исполняющий обязанности председателя Союза демократов во имя Литвы Евгению Синкевичус выразил надежду, что партиям удастся договориться о приоритетах программы. Сотрудница центра Сахарова Мака Берулава изучает общественное мнение в Грузии. По ее словам, молодое поколение в стране разочаровано в политике, но спасти гражданское общество сможет их заинтересованность в истории.
1: молодежи. Поколение, которое как бы выросло с тем пониманием, что вот демократия — это как бы норма. Вот то, что было связано с тоталитаризмом, это все в прошлом, это нам не касается, вот эта война, это все было, да. И вот всегда, даже когда я после окончания бакалавра, которая была, ну, про международную политику, я думала, ну зачем изучать русскую политику или постсоветскую политику, это и так ясно. Но потом случилось, что случилось, вторжение в Украину, и я поняла, что это на самом деле надо, потому что у нас это не очень так далеко, потому что когда ты очень молодая, ты думаешь, что это было давно, но это не было давно. И потом ты понимаешь, что очень-очень такая не... как сказать, такое сравнение, но как в моде, все всегда поворачивается, все всегда и возвращается. И мне очень нравится, вот что-то мне нравится работать с памятью, потому что я думаю, что это же все фашисты всегда так говорили. Я всегда вспоминаю из школы, как Геббельс говорил, что вот если ты уничтожаешь и фальсифицируешь историю, то через поколение ты получаешь тех, кого ты хочешь, то есть управлять очень легко. И вот сейчас я вспоминаю, вот недавно у нас умер патриарх, который был очень-очень мощным авторитетом для Грузии, для православных, не православных, и для страны, как Грузия, церковь имеет очень-очень огромное влияние на все. И хотя мое субъективное мнение другое и не совпадает с множествами людьми, я поняла, настолько быстро стирается память, если так хотят власти. Настолько быстро люди верят в то, что они как бы... Ну, без анализа я всегда говорю, что очень легко вот в данное время, когда мы используем ТикТок, когда еще, это же уже доказано, что у новое поколение у нас вот это то, что называется на английском attention span, это реально очень короткое. Поэтому очень-очень доходчиво должна вот это дойти до новое поколение, что историю нужно все время анализировать для того, чтобы предотвратить появление того, то, что ты считаешь, что уже было в прошлом. Вот. И поэтому я думаю, что против технологии, как бы я не хочу использовать older generation, но это есть. Как бы поколения меняются, и вот даже есть огромная разница между мной, моей поколением, я вот уже ближе к 30, и люди, которые ближе к 20. И всегда я говорю, что очень легко в данное время убить энтузиазм у молодежи с этим, как бы, вот эта идея, что ты ничего не решаешь, что вот как гражданин ты ничего не решаешь, вот все это уже решено. Это очень-очень, как бы, мы это слышим.
3: И, а такое в Грузии?
1: Да, есть такое. И вот в Грузии есть такое... Как сказать, я бы сказала, я не знаю, как насчет Литвы или других стран, но у нас очень-очень активно используется Facebook. На Facebook решается все. У всех политических партий все, страницы есть на Facebook. И ты, вот это как бы моя последняя мастерская диссертация была на том, как освещение новостей влияет на выборы. И как это повлияло? Как бы это очевидно, что это влияет?
3: Телевидение — это отдельная
1: история. Да. Потому что в Грузии, к сожалению, у нас нет таких телевидений, где вот... то есть либо они то есть против, либо за. То есть я даже словила момент, вот это очень хорошее вот слово «bubble», которое сейчас есть, да, что вот даже если ты на правильной стороне, ты закрываешься в свой «bubble», и ты думаешь, что вот то, что ты смотришь, вот это правильно. А потом ты вот смотришь в другую сторону, и там тебе некомфортно, но ты понимаешь, что да, здесь они действительно как бы освещают не так, но ту правду, которую ты выбрал, тоже как бы нельзя верить до конца. Вот я думаю, что вот это момент веры, вот кому верить, я всегда очень люблю сравнить вот Оруэлла, который говорил, что вот все будет так, что вот тебе скажут вот так, вот так, вот так. И есть такой еще Хаксли, который говорил, что будет столько информации, что человек может просто... не знаю, растеряться. И я думаю, что это действительно сейчас так. Потому что очень много доступа, кажется, но потом очень трудно понять, кому верить. И поэтому я думаю, что первое, что нельзя игнорировать ранние признаки того, что происходит.

0: происходит, то, что произошло в Грузии, потому что вот так в один день ничего не меняется, и людям, которым комфортно, они как бы... Им лучше молчать. И вот я думаю, что вот это молчание, вот я всегда, вот когда я смотрю на этих архивах, и когда я смотрю вот диссидентов, истории, и я думаю, вот откуда такая храбрость, смелость, вот, да? И потом мы сейчас, сегодня, я помню, не назову имени из Грузии, дипломатов, которые нас обучали, что вот дипломатия — это насчет молчания, насчет вот нейтралитета, и то есть тебе то есть это не дипломатия, то есть вот поэтому нельзя забыть про мораль в политике, про мораль, когда ты гражданин. И вот в Грузии, наверное, это очень похоже, да, действительно, то, что происходило в 20-х годах и в 30-х годах в Грузии и в остальных странах, что гражданин, вот когда ты гражданин, ты думаешь, что это тебе не касается, что до тебя не дойдут, что это вот не твое дело, не надо вмешиваться. И потом один момент оказывается, что это тебе касается, но как так ты никого не защищал, никто тебе не защитит.
1: Все сейчас вот, ну, до нас мало все равно информация доходит, но есть такое убеждение, что в Грузии сейчас люди как бы на два лагеря, да, разделены. За Европейский Союз, грубо говоря, за то, что значит, за Россией следовать. Вы какой-то, для них какое-то будущее видите, что они смогут договориться? Ну, это молодежь, я так понимаю, все-таки.
0: Вот недавно нас вот обучали по работе вот финны, они приезжали тренера из Финляндии, обучали нам к диалогу. Оказывается, диалог — это такая апробированная метод в Финляндии. То есть там организации, муниципалитетах, в университетах, они вот разговаривают с друг другом. И в Грузии вот эта биполяризация, которая происходит, это тоже как бы я вижу как... Это как результат, прямой результат того, то, что хотело наше правительство. То есть опять нужно учесть роль телевидения, которая огромная у нас, потому что люди, которые, вот я имею в виду люди в возрасте, которые, допустим, я думаю, это везде сейчас не отличают, что искусственный интеллект и что нет, им очень тяжело разобраться в потоке информации. Я думаю, что вот нужно учесть роль телевидения, нужно учесть роль социальных сетей, нужно учесть роль того, что сейчас то, что происходит в Грузии, правительство принимает какой-то закон, и для того, чтобы как бы вместе того, чтобы мы обсуждали это, они кидают такую тему, которая вообще не имеет значения, но как бы перенаправляют фокус. И мы видим, вот постоянно людям надо напоминать, что нет, вот это важно, вот это не важно. Я думаю, что вот эта игра с тем, что имеет значение и что нет, очень-очень разбросить фокус, во-первых, и во-вторых, в Грузии сейчас очень-очень большая... Такое ощущение того, что люди сидят в тюрьме без причин, то есть за то, что они просто стояли на тротуарах или что-то такое. И у людей есть такое ощущение, что ничего не имеет уже значения и ничего нам не поможет. И это тоже как бы уже результат пропаганды, которая как бы внедряет, я бы сказала, в основном это опасно для молодых людей, потому что когда ты с юного возраста понимаешь, что... И даже мне говорили, я как бы, ну, мне 28, я помню, когда я подавала на дипломатию, они мне говорили, неважно, куда ты пойдешь, если у тебя нет кто-то, ты ничего добиться не можешь. И вот это вот, как бы, нельзя отобрать надежду.
1: Говорила сотрудница Центра Сахарова Мака Берулава. Президентская администрация не поддерживает предложение социал-демократов отменить порядок, согласно которому с осени этого года среднее образование можно будет получить только после успешной сдачи трех государственных экзаменов. Эти изменения были приняты в 2022 году Сеймом, где большинство принадлежало консерваторам. Тема обсуждалась на заседании Комитета Сейма по образованию и науке. По словам советника президента Юрати Литвинайте, постоянное изменение правил не приносит пользы. Министр образования, науки и спорта Раминта Поповени заявила, что поддерживает предложение отменить вступающий в силу порядок, согласно которому среднее образование будет присваиваться только после успешной сдачи 3 государственных экзаменов. Президент Гитанас Наусседа посетит Барселону, где примет участие в церемонии открытия новой башни храма Саграда Фамилия, спроектированного Антонио Гауди. По приглашению папы римского Льва XIV глава государства примет участие в мессе, которую понтифик возглавит по случаю столетия со дня смерти архитектора. Богослужение состоится ровно через 100 лет после его смерти. Он в Барселоне, его сбил трамвай, когда он ехал молиться в церковь. Жители Литвы за 4 месяца вывели из пенсионных фондов второй ступени почти 4 миллиарда евро, из которых почти 500 миллиона обналичили. Однако большая часть возвращенных средств остается на банковских счетах. Такую статистику сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам представил член правления Банка Литвы Мариус Скодис. По его словам, оборот непродовольственных товаров в апреле также вырос на 8%. Изменения в порядке выплаты пособий по безработице, вступающие в силу с июля, должны предотвратить злоупотребление системой, когда уволившиеся люди не ищут работу, а фактически используют период получения пособия как отпуск, заявляют Содре. По данным ведомства, если человек повторно получает статус безработного, не исчерпав в предыдущий раз максимальный срок получения пособия, выплаты больше не будут рассчитываться заново. Статус безработного будет продлен, а размер пособия останется ниже. Об этом и других нововведениях с июля расскажет пресс-атташе Содры Малгожата Казич.
2: С 1 июля в Литве вступят в силу изменения в системе пособий по безработице. Поменяются некоторые условия назначения пособия, порядок расчета страхового стажа по безработице, минимальные и максимальные размеры выплат и некоторые правила их получения. Цель, главное изменение, это сделать теснее, связать размер пособия с уплаченными человеком взносами социального страхования. И также одна из целей – это предоставление дополнительных гарантий тем безработным, которым до достижения пенсионного возраста осталось немного времени, и они испытывают трудности, не могут найти работу. Для них этот срок выплачивания пособия по безработице будет продленным. С 1 июля право на пособие по безработице будут иметь те люди, которые за последние 24 месяца накопили не менее 12 месяцев страхового стажа на случай безработицы. До настоящего времени такой стаж можно было накопить за последние 30 месяцев, так что вот этот срок, когда можно накопить стаж по безработице, немного укорачивается. Также новое пособие будет назначаться только после приобретения нового 12-месячного стажа по страхованию на случай безработицы. Период получения предыдущего пособия по безработице в страховой стаж включаться не будет. Сейчас он включается, так что можно, например, получать пособие по безработице, скажем так, просто пойти поработать несколько месяцев, потом снова обратиться за пособием по безработице, и тот срок получения предыдущего пособия включается в стаж. С июля этот порядок поменяется, и получение предыдущего пособия уже не будет включаться в стаж. Нужно будет приобрести новый 12-месячный стаж этого страхования, значит, 12 месяцев работать, платить взносы, и только тогда появляется право уже на новое пособие. Также большее значение будут иметь прежние доходы человека. Пособие по безработице состоит из двух частей. Постоянная часть, которой размер одинаковый для всех получателей, и переменная часть, которой размер зависит от прежних страхуемых доходов. И с июля большее значение будет иметь именно переменная часть пособия, а постоянная часть, которая одинаковая для всех, немного уменьшится. В практике это будет означать, что люди, которые, например, получали минимальную зарплату, их пособие незначительно уменьшится, где-то на 20 евро в месяц, а люди, которых зарплата средней величины или выше, их пособие увеличится на 50 евро или больше, потому что как раз большее значение

0: социальной выплаты. И это будет 5, размер минимального пособия по безработице, это 5 базовых социальных выплат. В этом году это 370 евро. Так что получается, что минимальное пособие увеличивается где-то на 100 евро. Поменяется также максимальный размер пособия по безработице. Это актуально для тех людей, которых зарплата значительно выше средней. Есть установлены максимальные границы, которых пособие по безработице не может превышать. И так, например, даже если зарплата человека была, скажем, 2000 на руки, все равно максимальный размер пособия сейчас это где-то 1460 евро. С июля этот максимальный размер немного увеличится, и максимальное пособие будет составлять 1618 евро. До сих пор для людей предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию оставалось не более 5 лет, выплата пособия по безработице могла быть продлена на 2 месяца. И таким образом общий срок, максимальный срок выплаты достигал 11 месяцев. Эта норма сохраняется, но с июля дополнительная социальная защита будет представлена людям, которые накопили не менее 20 лет пенсионного страхового стажа. Для них выплата пособия будет продлеваться еще на 4 месяца. И в таком случае общий срок выплаты пособия по безработице увеличится до 15 месяцев. Конкретно для тех людей, которым до пенсии осталось не более 5 лет.
1: Это была пресс-атташе Содры Малгожата Кузич. Государственный контроль сообщает, что организации финансирования системы перевозки пациентов не обеспечивают регионального использования государственных средств. Как отмечается, финансовый аудит за прошлый год показал, что в некоторые месяцы администрирование перевозки пациентов обходилось в несколько раз дороже самой перевозки. Ценообразование услуг было непрозрачным, а контроль недостаточным. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет облачно. В Восточной Литве с прояснениями ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В большинстве районов Восточной Литвы возможны грозы и град. Ветер переменных направлений 7-12. Во многих местах порывы достигнут 15-20 мест. До 23 метров в секунду. Температура составит 14-19 градусов. Во многих районах Восточной Литвы 20-25 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьютеси».